0: так, це люди з інвалідністю або маломобільні, є в нас соцробітниці, дівчата, взагалі вони теж ВПО, які проживають у шелтері, які знаходяться у Царичанці. Вони кожен день приїжджають, готують їм їсти, піклуються про них, прасують, все, що треба, виконують свої обов'язки.
1: Олена Мілованцева, соціальна працівниця, евакуювалася до шелтеру разом зі своїми підопічними.
2: Підопічних терцентру, з якими ми виїхали. Ну як так же обслуговували їх, працювали в територіальному центрі по наданню соціальних послуг вдома. Потім нас сюди з ними відділ наш вивезли. А зараз 20 маломобільні, людина з інвалідністю. Готуємо їжу, допомагаємо придбати продукти, медикаменти, оформлюємо документи, ну, перебираємо в кімнатах, купаємо, ну, на ходунках ходять, ну, з нашою допомогою, на колясках. Приїжджають психологи, масажисти, реабілітолог приїжджав з Царичанки, ну, лікарі наші. Оглядають їх, допомагають, спілкуються, ліплять, рисують. Ну, все закривалось, постійні обстріли, все горіло. Ну, вже було нереально там бути, особливо, ну, кого діти, ну, старі люди, діти.
1: Ще одна мешканка шелтеру Людмила Самусенко. Жінці 72 роки і вона має інвалідність по зору. Родини в неї немає, тому єдиний прихисток знайшла в цьому шелтері.
3: Виїхали 21 августа 21-го. Уже бомбили город. Не давали спати по ночам. І шахти бомбили, і 5-6. Пропадав світ, вода, газ. Не было газа полгода, потом дали газ. С водой была проблема, не было воды. Карловское водохранилище разбили. И мы получали воду, подземные воды шахты центральной. 5 дней давали, 3 дня давали нашему городу Мирнограду. Потом давали в Покровск 3 дня. В общем, тяжело стало. Тяжело стало жить. И начинали бомбить часов в 11 ночи. Не спали до утра. А потом уехали в наш территориальный центр. Позвонил, записали нас в эвакуацию и вывезли 36 человек. А больше я никуда не... Я была одна, никого нет. Люди разъезжались, соседи поразъехались, то куда, у кого свои машины, к родным. А у меня никого не осталось. Я сразу согласилась уехать, как попросили. Потому что некуда было больше ехать. И страшно было ехать одной. А так собрались... 36 человек, автобус громадный, двухэтажный. Согласилась сразу. Пятиэтажка целая еще была. Но через 2 недели 40-й квартал начали бомбить, уже не целая. Все сгорело уже, квартира сгорела. Никого там не осталось, все поуезжали. Соседи там уже с августа, с сентября 24-го года ни света, ни воды, ни газа, ни отопления, ничего уже не было в городе. Все разбомбили, шахты разбомбили, затопили. Магазины, школы, детские сады, училища, все разбито. 2 сумки забрали. Вещи, немножко обувь, документы, немножко посуды. Ничего почти, почти ничего не забрали. Ну, сапоги зимние, пальто зимнее, берет он висит осенний, плащ осенний. Что-то можно было в 2 сумках. Смена белья, полотенце, там вот такое, ну, там кастрюлька литровая. Чашка, кружка. Что можно было увезти? Много не увезешь. Пришлось покупать. Приезжает тут у нас по субботам палатка, привозят обувь, вещи. Ездим в Царичанку, там покупаем лекарства, продукты. Большое спасибо нашим девочкам, соцработницам. Ходят по комнатам утром, записывают, кому лекарства, кому продукты в Царичанке. Мы ж ездить тоже ж дорого, дорога. Да и страшно ездить, а вдруг будут бомбить. Потому что летают, беспилотники летают. Ну, помогают соцработники нам помогают. Мы-то сами кушать себе готовим, сами ходим с Федоровной. Вместе готовим, убираем в комнате. Девчата стирают, отдаем стирку в машину соцработницы. Привозят нам лекарства. Я инвалид по зрению 3-й группы. Тут аптеки нет в селе. А мне надо лекарства дорогущие. Только там Царичанки. Лекарства, капли, витамины для зрения, давление у Федоровны, сахарный диабет. Они, девчата, привозят нам лекарства, продукты там дешевле, в Царичанке. Помогают девчата. Ну, за 2 года, конечно, уже привыкли. Знаем всех, почти всех, знаем, что тут живут жители. Общаемся, ходим. гуляем на улице, ходим по водичку, тракторная бригада тут рядом, очищенная вода у них, берем водичку бесплатную. А из крана тут идет вода, нельзя готовить, не питьевая.
1: Загалом на Дніпропетровщині 134 місця тимчасового перебування переселенців, які прийняли понад 12 тисяч людей. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня» на українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.
4: Програма «Тема дня» на українському радіо Дніпро.